Дорожное радио. Симферополь 91 и

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку. Свои посты оставили Вячеслав Гладков, руководивший Белгородчиной с 2020 года, и Александр Богомаз, который возглавлял Брянскую область свыше 11 лет. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области стал Александр Шуваев, участник боевых действий в Сирии и специальной военной операции, а Брянскую область в аналогичном статусе возглавил Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост вице-губернатора Челябинской области и возглавлял правительство Луганской Народной Республики.
0: Туризм.
1: Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Подать заявление на визу теперь можно только лично, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Из-за новых правил сроки записи в визовые центры Италии выросли. Туроператоры рекомендовали туристам, которые планируют поездку в Европу на ближайшие месяцы, рассмотреть другие страны Шенгенского соглашения.
0: Футбол.
1: Российский вратарь Матвей Сафонов во второй раз подряд стал чемпионом Франции. Его клуб «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Ланс» со счетом 2-0 и досрочно обеспечил себе главный трофей страны. Матвей Сафонов отразил 8 ударов и был признан лучшим игроком матча. Таким образом, уроженец Ставрополя за 2 года выступления за ПСЖ завоевал 8 трофеев, в том числе титул победителя Лиги чемпионов. 30 мая в Будапеште Матвей Сафонов и ПСЖ попытаются защитить этот титул в матче против лондонского «Арсенала». ООН предупреждает о бесполезности эскорта в Ормузском проливе. С критикой идеи военного сопровождения судов по этой водной магистрали выступил генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес. По его словам, даже идущий под охраной боевого судна корабль все равно может быть атакован. В качестве альтернативы он призывает к деэскалации конфликта и дипломатическим путям открытия Ормузского пролива.
0: Дороги.
1: Биометрическую посадку на поезд начинают тестировать в Нижнем Новгороде. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства проводника. Система сверит лицо с единой базой данных и откроет доступ в вагон. Пилотный проект Центра биометрических технологий и РЖД приурочен к проходящей в Нижнем конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Биометрическая посадка на поезд будет доступна пассажирам «Ласточек», идущих от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново и Костромы с 14 по 21 мая. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Новый экзамен по истории у девятиклассников станет формой допуска к основным государственным испытаниям, то есть ОГЭ. Проверять знания истории у выпускников девятых классов планируют в феврале. По данным Рособорнадзора, задания уже разрабатываются, они будут полностью соответствовать материалам школьных учебников. Напомню, что с 2028 года девятиклассников обяжут сдавать еще один экзамен по истории, помимо ОГЭ по русскому и математике.
2: Россия.
4: Госдума приняла закон о профилактике уклонения от службы в армии. Документ наделяет МВД новыми полномочиями. Полицейские смогут проводить профилактические беседы с уклонистами. Также документ обязывает полицию бороться с искажением исторической правды и сохранять историческую память, пишет российская газета.
2: Мир.
4: Главы США и Китая проводят переговоры. Президент США Дональд Трамп накануне прилетел в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом других официальных лиц. Это первый за 9 лет государственный визит американского лидера в Китай. Изначально переговоры были запланированы на март, однако их перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп ранее заявлял о планах обсудить с китайскими властями ситуацию вокруг Ирана, энергетику и тему поставок американского оружия Тайваню, напомнило издание Washington Post.
2: Здравоохранение.
4: Во Франции в порту Бордо изолировали круизный лайнер «Ambition». На борту находятся свыше 1700 пассажиров и членов экипажа. Причиной ограничений стала вспышка норовируса. Примерно у 80 человек на судне наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции. Большинство пассажиров – это граждане Великобритании и Ирландии. Пока медики ожидают результатов взятых анализов, французские власти подчеркивают, что вспышка норовируса не связана с хантавирусом, зафиксированным на судне MV «Хондиус».
2: Дороги.
4: Госдума упростила порядок отстранения нетрезвых водителей от управления автомобилем. Сотрудникам ГИБДД больше не придется оформлять до 5 разных бумаг на одного нарушителя. Отметку об отстранении инспекторы смогут ставить в акте освидетельствования, протоколе о правонарушении или постановлении по делу. Такой закон Госдума приняла 13 мая во втором и третьем чтениях. По мнению законодателей, составление протокола на нетрезвого водителя будет занимать около 5 минут вместо получаса бумажной работы. Это были новости. Дорожное радио вместе. В пути.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
3: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
4: Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ «Передний привод» при покупке на 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением «Амода C5». Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 миллионов 100 тысяч рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-2020.
7: Предложение действует в мае. Указана стоимость «Амода C5». Комплектация «Актив» с прямой скидкой дилера.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоми. И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Ура! Премия!
9: И мне пришла!
8: И мне!
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
9: О, да!
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж. Улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Крым-золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым-золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
8: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
9: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
10: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
11: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер 1 Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер Автопрестиж Havail. Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
12: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 тысяч рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru. Номер 1 по данным информационно-аналитической системы Радар ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. В поиске шин. В 12 вольт свежие шины и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в народном амбаре. Симферополь, улица Маяковского, 17.
2: Долой черные пятницы, даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку – кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоглин, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
3: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
4: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет. На верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООСЗ «Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
9: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
10: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
9: Я иду в Кари, а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО Кари. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
11: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 11-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж. Улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО ССЗСКГ. Неоферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
5: Крым Золото открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: Крым Золото. Всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
8: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
10: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQJ6. Плавный ход. Полностью независимая подвеска. Всевидящее око. Камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт. Двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQJ6 в рамках акции «Белая пятница». Всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглазь. Линка Салгирная 33. Подробности 8-978-530-30-30.
11: Указана стоимость JQJ6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
13: Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Новый экзамен по истории у девятиклассников станет формой допуска к основным государственным испытаниям, то есть ОГЭ. Проверять знания истории у выпускников девятых классов планируют в феврале. По данным Рособорнадзора, задания уже разрабатываются, они будут полностью соответствовать материалам школьных учебников. Напомню, что с 2028 года девятиклассников обяжут сдавать еще один экзамен по истории, помимо ОГЭ по русскому и математике.
2: Россия.
4: Госдума приняла закон о профилактике уклонения от службы в армии. Документ наделяет МВД новыми полномочиями. Полицейские смогут проводить профилактические беседы с уклонистами. Также документ обязывает полицию бороться с искажением исторической правды и сохранять историческую память, пишет российская газета.
2: Мир.
4: Главы США и Китая проводят переговоры. Президент США Дональд Трамп накануне прилетел в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом других официальных лиц. Это первый за 9 лет государственный визит американского лидера в Китай. Изначально переговоры были запланированы на март, однако их перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп ранее заявлял о планах обсудить с китайскими властями ситуацию вокруг Ирана, энергетику и тему поставок американского оружия Тайваню, напомнило издание Washington Post.
2: Здравоохранение.
4: Во Франции в порту Бордо изолировали круизный лайнер «Ambition». На борту находится свыше 1700 пассажиров и членов экипажа. Причиной ограничений стала вспышка норовируса. Примерно у 80 человек на судне наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции. Большинство пассажиров – это граждане Великобритании и Ирландии. Пока медики ожидают результатов взятых анализов, французские власти подчеркивают, что вспышка норовируса не связана с хантавирусом, зафиксированным на судне MV «Хондиус».
2: Дороги.
4: Госдума упростила порядок отстранения нетрезвых водителей от управления автомобилем. Сотрудникам ГИБДД больше не придется оформлять до 5 разных бумаг на одного нарушителя. Отметку об отстранении инспекторы смогут ставить в акте освидетельствования, протоколе о правонарушении или постановлении по делу. Такой закон Госдума приняла 13 мая во втором и третьем чтениях. По мнению законодателей, составление протокола на нетрезвого водителя будет занимать около 5 минут вместо получаса бумажной работы. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ». Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-20-20.
7: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
8: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
9: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 000 рублей? Это к нам.
10: Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crimea-havail.ru.
11: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФОВД 10 2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru.
12: Новый Tenet. Только в мае. Всего от 1 890 000 рублей. В официальном дилерском центре Tenet и Cherry Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв. 8-978-015-75-57. Или на сайте cherry-krym.ru.
13: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе Trade-in. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
14: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Он удивляет многообразием масштабных событий, на которые съезжаются жители всей страны. 13 июня Национальный парк «Земля леопардов» приглашает всех на уникальный полумарафон, маршруты которого будут пролегать в заповедной зоне Приморского края. Участники забега смогут насладиться живописными склонами высоких холмов, Амурским заливом, красивыми бухтами и мостами Владивостока. Спортсменам доступны дистанции 3, 5, 10, 15 и 22 километра. Общий набор высоты составит около 850 метров. Маршруты полностью безопасны. Их проложат вдали от мест обитания хищников, а специалисты нацпарка примут все меры предосторожности. Часть средств от продажи билетов организаторы направят на мероприятия по сохранению популяции краснокнижного дальневосточного леопарда. Узнать о других событиях регионов Дальнего Востока и его возможностях для отдыха, учебы и работы можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла!
6: И мне!
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
7: О, да!
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Реклама.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООСЗ «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: В магазинах «Народный амбар». Рис для плова «Царица полей» – 104,90 за килограмм. Котлеты «Аппетитный гастрошеф» – 262,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
5: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
6: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного.
4: Застройщик ООСЗ «Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: любовь. Вместе, вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Выборы новых губернаторов в приграничных регионах пройдут 20 сентября, в единый день голосования. В Брянском регионе выборы будут досрочными, поскольку срок полномочий покинувшего пост Александра Богомаза истекал только в сентябре 2027 года. Напомню, накануне президент Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. С постов ушли Вячеслав Гладков и Александр Богомаз.
3: Россия.
4: Закон об использовании вооруженных сил России за рубежом – это инструмент сдерживания. Сама возможность применения российских вооруженных сил должна заставить недружественные страны задуматься, пояснил Думский комитет по обороне. Напомню, накануне Госдума утвердила в окончательных чтениях законопроект об экстерриториальном применении армии для защиты российских граждан. Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза опасного хантавируса «Андес» в страны Евразийского региона. Об этом ведомство заявило по итогам профильного межгосударственного заседания. Специалисты пояснили, что вирус не встречается в Европе и Азии, а его природный переносчик, карликовый рисовый хомяк, обитает только в Чили и Аргентине. Также Россия усилила пропускной контроль на границе, чтобы не допустить завоза хантавируса.
3: Мир.
4: Рок-концерт в Греции вызвал небольшое землетрясение. Выступление группы «Металлика» в Афинах привело к возникновению подземных толчков магнитудой порядка 1 балла по шкале Рихтера. Как пояснило греческое национальное агентство по планированию и защите от землетрясений, обычные люди ничего не почувствовали, вибрации уловила чувствительная аппаратура. Ведомстве рассказали, что мини-землетрясение было вызвано синхронными прыжками и перемещениями толпы людей. На стадионе, где выступала группа, в тот момент находилось более 80 тысяч зрителей. Отмечу, что в мае прошлого года на концерте «Металлика» в США произошло аналогичное явление.
3: Дороги.
4: Театральный поезд отправился из Владивостока в Москву. Состав пройдет через 24 города, где он будет выполнять роль отеля на колесах. Артисты дают спектакли, живут в вагонах, а затем отправляются дальше. Такой передвижной фестиваль приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. В нем участвуют артисты свыше 100 театров из 40 регионов. Сейчас театральный поезд находится в Хабаровске. Через 2 недели из Севастополя выйдет второй театральный поезд. Оба поезда одновременно прибудут на Киевский вокзал Москвы 30 июня. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Аккумулятор подводит. В 12 вольт мощные АКБ с проверкой и установкой. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
2: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила!
7: Один метод.
8: Букеты, конфеты.
9: Следственный комитет.
7: Ни одной зацепки.
10: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
7: И два капитана.
11: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
7: Новые серии.
13: И вот тут...
6: Что?
13: Что-то произошло.
7: Вечерний детектив.
13: Свежий.
7: В четверг и пятницу в 18:10.
13: Отлично.
7: На канале ТВ-центр.
14: Я знаю, что произошло.
7: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: «Маяка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно обгонять и лечим педаль газа. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: «Дорожное радио».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: правила обгона, провалы тяги и немного истории. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Не уверен – не обгоняй. Это одно из главных правил безопасного обгона. Есть и другие рекомендации. Первое – точный расчет. Ваша операция выглядит так. Выход на встречку, сам обгон, возврат на свою полосу. На все про все 5 секунд. Для этого должен быть запас скорости на 10-20 км в час и свободное поле деятельности. Для запаса скорости лучше разгоняться до начала маневра. Сразу помним, начиная обгон, переключаемся на пониженную передачу. Едете на четвертой, к примеру, переключитесь на третью. Если на автомате, то кикдаун – резкое, уверенное нажатие на газ. Однако имейте в виду, не подходите слишком близко к обгоняемой машине. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, у нас прекрасная видимость вплоть до начала обгона. Во-вторых, есть резерв по времени для действий при изменении ситуации. И еще, именно таким образом мы избегаем грязи и камней, летящих из-под колес в наше лобовое стекло. И повторю еще раз самое главное правило – не уверен – не обгоняй. Представьте себе, едете вы спокойно по своим делам и вдруг ощущаете внезапное падение тяги двигателя. Не пугайтесь. Попробуйте сразу отпустить педаль акселератора и через некоторое время снова нажать. Подобные провалы в работе мотора объясняются, например, временным обеднением смеси, замедлением скорости ее горения в цилиндрах. Теперь нужно разобраться, в чем причина проблемы. Может быть, несколько вариантов. Либо плохо работает система охлаждения, неисправна одна из свечей, пробита прокладка головки блока, прогорел клапан или неправильно установлено зажигание. В общем, будет чем заняться в свободное время. А теперь несколько интересных фактов. Первый автомобиль, превысивший скорость 100 км в час, был, как ни странно, электромобилем. Его создал в 1899 году бельгийский автогонщик Камил Женатце. Первая машина, оборудованная ремнями безопасности, была выпущена в 1959 году компанией Volvo. А вот первые номерные знаки появились еще на конных экипажах. Самые первые автомобильные знаки были выданы в Мюнхене, в Германии, в 1899 году.

0: 1999 году. И, кстати, первый автомобильный знак в России был выдан в 1904 году в Риге. Буквы появились на знаках в 1901 году, после того, как один берлинец попросил разрешения поставить на номерном знаке перед цифрами инициалы своей супруги. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

вместе летят. Под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять, без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Он, как я, оторвался от веток.
1: Реклама. Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость «Теннет» Т4 Лайн, МКБ, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила!
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
4: Новые серии.
10: И вот тут...
3: Что?
10: Что-то произошло.
4: Вечерний детектив.
10: Свежий.
4: В четверг и пятницу. 18:10.
11: Отлично.
4: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Диски потеряли вид? В 12 вольт литые диски и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
3: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер Автопрестиж Havail. Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromea-havail.ru.
4: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 000 рублей от дилера. Предложение ограничено. Не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromea-havail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы Радар ООО «Автостат». По результатам 2025 года.
5: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5, комплектация актив с прямой скидкой дилера.
6: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Клинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
4: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косит, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 118-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Поменять масло в автомобиле? В 12 вольт премиум масла и фильтры. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
3: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
4: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного.
5: Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООСЗ «Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
4: Указана минимальная стоимость «Теннет» Т4 Лайн, МКПП, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта, ПАО «Сбербанк».
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила!
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
5: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
6: Я капитан полиции.
7: А я чудак.
3: Новые серии.
8: И вот тут...
2: Что?
8: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
8: Свежий.
3: В четверг и пятницу в 18.10.
9: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
10: Я знаю, что произошло.
3: Возрастное ограничение 16+.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: кісточку шепні. Знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: Пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, куда выполняет круизы теплоход «Виссарион Белинский», какие российские города получили чартеры в Таиланд и чем удивляет гурманов новый ресторан в Лиссабоне. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
2: Реклама.
3: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» — секрет вашей кухни. «Олис» — всегда кстати к вашему столу.
4: Долой черные пятницы! Даешь белые. Месяц белых пятниц – торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора, мультимедиа 15,6 дюймов, климат-контроль даже для пассажиров сзади, вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-20-20.
5: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
6: В магазинах «Народный амбар». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом 61,90. Напиток газированный сода йода «Дюшес» 69,90 за 2 литра.
7: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
8: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
9: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная 33. Подробности 8-978-530-30-30.
7: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио. Алиса.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в

0: в окружении или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, куда выполняет круизы теплоход «Виссарион Белинский», какие российские города получили чартеры в Таиланд и чем удивляет гурманов новый ресторан в Лиссабоне.
2: Поплыли!
4: Теплоход «Виссарион Белинский» на днях закончил свой очередной речной круиз. Принял пассажиров в Казани и прокатил круговым маршрутом через Самару, Ульяновск, Нижнекамск, Пермь, Чайковский и Елабугу. Судя по данным на сайте компании «Водоход», график у теплохода насыщенный. До октября расписаны круизы до Астрахани, Махачкалы и Перми. Дойдет четырехпалубник до Ярославля и Екатеринбурга, Волгограда и Москвы. Туристы могут на борту теплохода и выходные провести. Есть 3-4-дневные туры. И весь отпуск, к примеру, 8 или 13 дней. А круиз «Пермь-Екатеринбург-Пермь» продолжается аж 23 дня.
2: Полетели!
4: Добраться до летнего Таиланда теперь больше шансов. Еще прошлой осенью сообщалось, что чартеры туда будет выполнять авиакомпания «Икар». Эта программа организована совместно с турагентством «Пегас Туристик». А пару недель назад стало известно, что будут также запущены чартерные рейсы «Азур Эйр», которая работает по Таиланду в паре с оператором «Фан энд Сан». В первом случае полеты организованы из Москвы, Екатеринбурга и Иркутска, Красноярска и Новосибирска. Во втором – также из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. Плюс еще из Сочи, Казани и Самары.
2: Обеденный перерыв.
4: Португалия, умеющая удивлять и радовать туристов своей кухней, решила вывести свою гастрономию на новую высоту. Буквально. По сведениям портала Европульс, в Лиссабоне теперь есть ресторан «Ужин в небе», где гости застольничают на 50-метровой высоте. Туда их вместе со столом, стульями и поварами с официантами на единой платформе поднимает

0: специальный кран и держит над водами реки Тежу. Центральную часть стола занимает шеф-повар. Тут он готовит ужин, а угощение на 22 персоны. Гастрономический аттракцион пользуется большой популярностью. Места надо бронировать минимум за месяц.
1: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Какие шины и масло выбрать? В 12 вольт подберут под твой авто. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
2: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
3: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
4: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
5: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФОВД 10-2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила!
7: Один метод.
8: Букеты, конфеты.
9: Следственный комитет.
7: Ни одной зацепки.
9: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
7: И два капитана.
10: Я капитан полиции.
11: А я чудак.
7: Новые серии.
12: И вот тут...
13: Что?
12: Что-то произошло.
7: Вечерний детектив.
12: Свежий.
7: В четверг и пятницу. 18:10.
14: Отлично.
7: На канале ТВ-центр.
15: Я знаю, что произошло.
7: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.
16: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

Моя была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, почему, по мнению Анны Семенович, слушатели возвращаются к песням прошлых лет. Что думает Пелагея о современной музыке, а также узнаем, какую мечту исполнил Сергей Лазарев.
2: Реклама.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
4: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж. Улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
5: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ». Неоферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf.
8: Рассрочку предоставляет ООО «СЗ Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью,
6: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
7: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Звезды за сценой.
7: Пелагея поделилась своими размышлениями о современной музыке. По мнению артистки, сегодня особенно ощущается нехватка по-настоящему качественного музыкального материала. Сегодня многое упрощается. Искусственный интеллект, безусловно, может быть полезен. Главное – научиться правильно им пользоваться, отметила певица. При этом Пелагея уверена, поэтическая, эмоциональная и музыкальная глубина, которые отличались песнями прошлых лет, по-прежнему необходимо слушателю. Именно музыка помогает человеку чувствовать связь с предками, историей и культурой. Сергей Лазарев исполнил мечту своего сына Никиты. В свои 11 лет мальчик всерьез увлекается футболом и особенно болеет за известный испанский клуб. Он смотрит все матчи в прямом эфире, знает игроков и искренне переживает за них. В социальных сетях Сергей поделился трогательным видеосюрпризом из аэропорта. На кадрах артист вручает сыну посадочный билет, и Никита понимает, что летит на матч своей любимой команды. Не скрывая эмоций, мальчик сразу поблагодарил папу за такой подарок. «Я очень хотел сделать ему такой сюрприз, не исполнить мечту, увидеть матч

0: помочь любимой команде вживую. Тем более пятый класс он заканчивает предварительно на одни пятерки, поделился Сергей Лазарев. Анна Семенович рассказала, почему слушатели все чаще возвращаются к музыке 90-х и нулевых. По мнению артистки, дело не только в ностальгии старшего поколения, но и в реакции молодежи на однообразие многих современных песен. Как считает Анна, раньше музыка была более душевной, глубокой и наполненной смыслом. Сегодня же в композициях все чаще звучат темы материальных ценностей, дорогих украшений и роскошной жизни. Певица привела пример хитов группы «Блестящие». В песнях «За четыре моря», «Восточные сказки» есть какая-то история, поделилась Анна Семенович. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. В поиске шин в 12 вольт свежие шины и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ «Передний привод» при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. Траумель – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
0: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Новым уполномоченным по правам человека в России стала Яна Лантратова. На эту должность ее назначила Госдума. Лантратова является председателем Думского комитета по развитию гражданского общества. На посту уполномоченного по правам человека она сменила Татьяну Москалькову, занимавшую эту должность с 2016 года. По словам Лантратовой, ключевыми направлениями ее работы станут поддержка наиболее уязвимых категорий россиян, а также помощь участникам СВО и их семьям.
5: Мир.
4: Американский госсекретарь Марко Рубио назвал армию Китая второй самой сильной в мире и отметил, что ее мощь наращивается беспрецедентными темпами. Политик выразил мнение, что власти КНР хотели бы присоединить Тайвань мирным путем. При этом, по словам Рубио, попытка решения ситуации силой будет ошибкой, которая приведет к негативным последствиям по всему миру. Добавлю, Марко Рубио входит в состав делегации Трампа, который сейчас находится в Китае с официальным визитом.
5: Россия.
4: Заключенных в СИЗО и местах лишения свободы стало меньше. Если 5 лет назад их было 465 тысяч, то сейчас 282 тысячи. Как пишет ТАСС, об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев. По его словам, к числу основных факторов снижения числа заключенных относится гуманизация уголовных наказаний. А в последнее время определенное влияние оказывает также работа по подбору контрактников вооруженной силы. Власти Индии запретили вывоз сахара из страны. Согласно распоряжению Генеральной дирекции внешней торговли, ограничения будут действовать до конца сентября. Отмечается, что запрет направлен на увеличение предложения продукции на внутреннем рынке и сдерживание цен на фоне неопределенности, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке. При этом ограничения не затронут экспорт сахара в Евросоюз и США, который осуществляется в рамках специальных соглашений.
5: Транспорт.
4: Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в первом квартале года увеличился на 27% по сравнению с тем же периодом года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито Авто». Там отметили, что спрос на машины повышенной проходимости подогревает растущая популярность автотуризма. Согласно последнему опросу платформы, почти половина россиян предпочитает путешествовать по стране именно на автомобиле, а для этого кроссоверы и внедорожники подходят как нельзя лучше.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в народном амбаре. Симферополь, улица Маяковского, 17.
1: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
2: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер Автопрестиж Havail. Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 тысяч рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы Радар ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Каждый преступник совершает ошибки.
8: Я говорила!
9: Один метод.
10: Букеты, конфеты.
11: Следственный комитет.
9: Ни одной зацепки.
12: Что само по себе подозрительно.
8: Да.
9: И два капитана.
13: Я капитан полиции.
14: А я чудак.
9: Новые серии.
15: И вот тут...
8: Что?
15: Что-то произошло.
9: Вечерний детектив.
15: Свежий.
9: В четверг и пятницу. 18:10.
15: Отлично.
9: На канале ТВ-центр.
15: Я знаю, что произошло.
9: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама. Аккумулятор подводит. В 12 вольт мощные АКБ с проверкой и установкой. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр Крымский от федерального застройщика Интерстрой уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООСЗ «Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку – кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная 33. Подробности 8 978 530 30 30.
4: Указана стоимость JQ J6 комплектации актив с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
6: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 Бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Визит Владимира Путина в Китай состоится в ближайшее время. Подготовка к нему практически завершена. Даты поездки будут скоро объявлены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, в прошлый раз Путин посещал Китай с 4-дневным визитом с 31 августа по 3 сентября 2025 года. Тем временем сейчас в Китае с официальным визитом находится президент США Дональд Трамп. Он уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщило центральное телевидение Китая, лидеры двух стран обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове. Си Цзиньпин подчеркнул, что противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу. Стороны должны быть партнерами, а не соперниками. По словам председателя КНР, нынешний год должен стать историческим и знаковым в развитии связи между двумя государствами. На Кубе прошли протесты из-за отключения электроэнергии. Как пишет Reuters, местные жители вышли на улицы после более чем 20 часов отсутствия света. Напомню, проблемы с электроснабжением на Кубе резко обострились в январе после того, как президент США пригрозил пошлинами за поставки нефти на остров. Как заявил министр энергетики Кубы, в настоящее время в стране полностью исчерпаны запасы дизельного топлива и мазута.
3: Россия.
4: Автограф последней поэмы Сергея Есенина «Черный человек», рукописи граффитным карандашом на 8 листах, внесен в государственный реестр уникальных документов. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Росархиве. Там отметили, что поэт читал «Черного человека» поклонникам еще осенью 1923 года. Позднее, в ноябре 1925 года, произведение было переработано, однако рукопись первоначальной версии

0: поэмы до настоящего времени не сохранилось. Транспорт. Порядок оформления нетрезвых водителей упростят. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотруднику госавтоинспекции необходимо составить от 3 до 5 документов. Согласно законопроекту, принятому Госдумой, их количество будет сокращено. Об этом пишет «Известия». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным МВД, составление протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления только одного протокола сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланков.
1: Новости на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж. Улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО «СЗ СКГ». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты.
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест». Строй. Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
6: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
7: Сочный шашлык. Ммм. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: ООО «Инстамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
11: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверли, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ОСЗ «Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
5: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQJ6. Плавный ход. Полностью независимая подвеска. Всевидящее око. Камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт. Двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQJ6 в рамках акции «Белая пятница». Всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглазь. Линка Салгирная 33. Подробности 8-978-530-30-30.
6: Указана стоимость JQJ6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. В магазинах «Народный амбар». Рис для плова «Царица полей» 104,90 за килограмм. Котлеты «Аппетитный гастрошеф» 262,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
1: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – «Снеха-Сити». Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. «Снеха-Сити». Симферополь, Генерала Васильева, 43.
2: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8 978 320 2020.
3: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Он удивляет многообразием масштабных событий, на которые съезжаются жители всей страны. 13 июня Национальный парк «Земля леопардов» приглашает всех на уникальный полумарафон, маршруты которого будут пролегать в заповедной зоне Приморского края. Участники забега смогут насладиться живописными склонами высоких холмов, Амурским заливом, красивыми бухтами и мостами Владивостока. Спортсменам доступны дистанции 3, 5, 10, 15 и 22 километра. Общий набор высоты составит около 850 метров. Маршруты полностью безопасны. Их проложат вдали от места обитания хищников, а специалисты нацпарка примут все меры предосторожности. Часть средств от продажи билетов организаторы направят на мероприятия по сохранению популяции краснокнижного дальневосточного леопарда. Узнать о других событиях регионов Дальнего Востока и его возможностях для отдыха, учебы и работы можно на сайте dalnivostok2030.rf.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва. 0+.
12: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Ура, премия!
16: И мне пришла.
15: И мне.
17: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
16: О, да.
18: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь, 91

руке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж. Улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты.
5: Застройщик ООО «СЗ-Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
6: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа Энд-Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа Энд-Резорт».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
7: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейлюс».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.

0: автостроителей. По словам президента, отрасль на фоне санкций смогла даже занять новые позиции и на внутреннем, и на зарубежном рынках. Глава государства привел данные, согласно которым объем выпуска обрабатывающей промышленности в прошлом году вырос на четверть к 2021 году. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Госдума возьмет на контроль вопрос о прогнозе по тарифам ЖКХ. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, согласно прогнозу Минэкономразвития, в течение 4 лет предполагается увеличение тарифов на 33,5%. Володин отметил, что с одной стороны министерство говорит о снижении инфляции, а с другой стороны прогнозирует существенный рост тарифов. Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты не могут с этим согласиться. Премьер-министр Латвии Вика Силиня объявила о своей отставке. Это произошло на фоне правительственного кризиса, который начался в стране после того, как 7 мая в воздушное пространство Латвии вторглись несколько беспилотников. Результатом стала отставка министра обороны Андриса Спруца, после которой поддерживающие Силиню сторонники заявили, что премьер больше не пользуется их доверием. При этом, по словам Силини, ее решение об отставке было принято с учетом не только инцидентов с беспилотниками, но и более широкой ситуации в оборонном секторе. В России предлагают ввести налоговый вычет на свадьбу. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Речь идет о вычете на товары, работы и услуги, связанные с организацией и проведением торжества. При этом из суммы вычета предлагается исключить расходы на алкоголь и табак. Авторы законопроекта полагают, что его принятие будет способствовать не только дополнительной поддержке россиян, вступающих в брак, но и повышению прозрачности расчетов в сфере свадебных услуг. Аэрофлот с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты первоначально будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в сутки. Об этом сообщает перевозчик. Напомню, многие страны Ближнего Востока закрывали воздушное пространство после 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Российские авиакомпании ввели ограничения на полеты в государства региона, их действие неоднократно продлевалось.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Диски потеряли вид? В 12 вольт литые диски и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
2: Полюбуйся ими, они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки Олис созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки Олис. Торговая марка Олис всегда, кстати, к вашему столу.
3: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
4: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
6: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameadefishavail.ru.
7: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФВД 10 2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте krameadefishavail.ru.
8: Новый Tenet. Только в мае. Всего от 1 890 000 рублей. В официальном дилерском центре Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
7: Указана минимальная стоимость Tenet D4 Line МКПП передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе Trade-in. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Давайте вместе споем песню «Пойдем домой». И хорошей вам дороги.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: правила обгона, провалы тяги и немного истории. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Не уверен – не обгоняй. Это одно из главных правил безопасного обгона. Есть и другие рекомендации. Первое – точный расчет. Ваша операция выглядит так. Выход на встречку, сам обгон, возврат на свою полосу. На все про все 5 секунд. Для этого должен быть запас скорости на 10-20 км в час и свободное поле деятельности. Для запаса скорости лучше разгоняться до начала маневра. Сразу помним, начиная обгон, переключаемся на пониженную передачу. Едете на четвертой, к примеру, переключитесь на третью. Если на автомате, то кикдаун – резкое, уверенное нажатие на газ. Однако имейте в виду, не подходите слишком близко к обгоняемой машине. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, у нас прекрасная видимость вплоть до начала обгона. Во-вторых, есть резерв по времени для действий при изменении ситуации. И еще, именно таким образом мы избегаем грязи и камней, летящих из-под колес в наше лобовое стекло. И повторю еще раз самое главное правило – не уверен – не обгоняй. Представьте себе, едете вы спокойно по своим делам и вдруг ощущаете внезапное падение тяги двигателя. Не пугайтесь. Попробуйте сразу отпустить педаль акселератора и через некоторое время снова нажать. Подобные провалы в работе мотора объясняются, например, временным обеднением смеси, замедлением скорости ее горения в цилиндрах. Теперь нужно разобраться, в чем причина проблемы. Может быть, несколько вариантов. Либо плохо работает система охлаждения, неисправна одна из свечей, пробита прокладка головки блока, прогорел клапан или неправильно установлено зажигание. В общем, будет чем заняться в свободное время. А теперь несколько интересных фактов. Первый автомобиль, превысивший скорость 100 км в час, был, как ни странно, электромобилем. Его создал в 1899 году бельгийский автогонщик Камил Женатце. Первая машина, оборудованная ремнями безопасности, была выпущена в 1959 году компанией Volvo. А вот первые номерные знаки появились еще на конных экипажах. Самые первые автомобильные знаки были выданы в Мюнхене, в Германии, в 1899 году. И, кстати, первый автомобильный знак в России был выдан в 1904 году в Риге. Буквы появились на знаках в 1901 году, после того, как один берлинец попросил разрешения поставить на номерном знаке перед цифрами инициалы своей супруги. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: душевное на дорожном.
1: Привет, родные! Это Шаман. Сегодня ваш день будет замечательным и душевным. Удачи вам и любви!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Лимит сверхурочной работы увеличат в 2 раза. Сейчас он составляет 120 часов в год, при этом дополнительная работа оплачивается в полуторном размере за первые 2 часа в день и в двойном за последующие. Согласно принятому Госдумой законопроекту, лимит сверхурочных работ будет увеличен до 240 часов в год. В пояснительной записке к проекту говорится, что мера, помимо прочего, позволит не создавать почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей.
0: Мир.
1: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама определит, кто будет посредником на возможных переговорах с Россией. При этом, по его словам, Евросоюз готов содействовать завершению украинского конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, назвал кандидатуру бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера предпочтительной для возможных переговоров между ЕС и Россией.
0: Россия.
1: 3 региона получат почти 2 миллиарда рублей на ремонт дорог после паводков. Деньги будут выделены Забайкальскому краю, а также Омской и Оренбургской областям. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что транспортная инфраструктура оказывает большое влияние на экономику, комфорт и безопасность россиян. Ее работе и состоянию нужно постоянно уделять внимание. Подготовка к ЕГЭ с репетиторами может стоить более 1 000 000 рублей. Об этом пишет российская газета со ссылкой на экспертов, по словам которых средняя стоимость одного занятия составляет около 2 000 рублей, а по профильным дисциплинам может достигать 3 500. Таким образом, при подготовке в течение 2 лет общие расходы на 3 предмета могут достигать от 500 тысяч до 1 300 000 рублей. При этом отмечается, что в нынешнем году спрос на подготовку к экзаменам с репетиторами вырос на 54%, а цены на занятия по ключевым предметам математики, физики и информатики увеличились на 25-30%.
0: Транспорт.
1: Honda впервые почти за 70 лет закончила финансовый год с убытком. Как пишет «Коммерсант», это следует из отчетности 2-го по величине японского автопроизводителя. Основной причиной убытка называют реструктуризацию бизнеса по производству электрокаров и связанное с этим списание на сумму более 9 миллиардов долларов. При этом руководство Honda ожидает, что компания вернется к прибыльности уже в нынешнем году за счет сокращения издержек и расширения прибыльного бизнеса по производству мотоциклов.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

Нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила!
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
4: Новые серии.
10: И вот тут...
3: Что?
10: Что-то произошло.
4: Вечерний детектив.
10: Свежий.
4: В четверг и пятницу. 18.10.
11: Отлично.
4: На канале ТВ-центр.
10: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: правила обгона, провалы тяги и немного истории. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Не уверен – не обгоняй. Это одно из главных правил безопасного обгона. Есть и другие рекомендации. Первое – точный расчет. Ваша операция выглядит так. Выход на встречку, сам обгон, возврат на свою полосу. На все про все 5 секунд. Для этого должен быть запас скорости на 10-20 км в час и свободное поле деятельности. Для запаса скорости лучше разгоняться до начала маневра. Сразу помним, начиная обгон, переключаемся на пониженную передачу. Едете на четвертой, к примеру, переключитесь на третью. Если на автомате, то кикдаун – резкое, уверенное нажатие на газ. Однако имейте в виду, не подходите слишком близко к обгоняемой машине. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, у нас прекрасная видимость вплоть до начала обгона. Во-вторых, есть

0: еще. Именно таким образом мы избегаем грязи и камней, летящих из-под колес в наше лобовое стекло. И повторю еще раз самое главное правило – не уверен – не обгоняй. Представьте себе, едете вы спокойно по своим делам и вдруг ощущаете внезапное падение тяги двигателя. Не пугайтесь. Попробуйте сразу отпустить педаль акселератора и через некоторое время снова нажать. Подобные провалы в работе мотора объясняются, например, временным обеднением смеси, замедлением скорости ее горения в цилиндрах. Теперь нужно разобраться, в чем причина проблемы. Может быть, несколько вариантов. Либо плохо работает система охлаждения, неисправна одна из свечей, пробита прокладка головки блока, прогорел клапан или неправильно установлено зажигание. В общем, будет чем заняться в свободное время. А теперь несколько интересных фактов. Первый автомобиль, превысивший скорость 100 км в час, был, как ни странно, электромобилем. Его создал в 1899 году бельгийский автогонщик Камил Женаци. Первая машина, оборудованная ремнями безопасности, была выпущена в 1959 году компанией Volvo. А вот первые номерные знаки появились еще на конных экипажах. Самые первые автомобильные знаки были выданы в Мюнхене, в Германии, в 1899 году. И, кстати, первый автомобильный знак в России был выдан в 1904 году в Риге. Буквы появились на знаках в 1901 году, после того, как один берлинец попросил разрешения поставить на номерном знаке перед цифрами инициалы своей супруги. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

тебя гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень